отступает только под напором добродетельных усилий. И практически всегда этот светлый порыв встречает осуждение многих и многих окружающих, которые как-то привыкли к рутинной снисходительности в самооценках, подобно таким рассуждениям. Мы же не хуже других живем. Если воруем, то только то, что плохо лежит. Сами виноваты, пострадавшие, не берегутся от насильников и воров и так далее и тому подобное. Поэтому любые попытки кого-то обострить ситуацию в пользу православной нравственности вызывают у окружающих людей абстинентные явления, своеобразную ломку, подобную той, как у наркомана, только на психологическом уровне здесь. У наркомана-то ломка идет физическая, а здесь на психологическом уровне. Здесь уместно вспомнить, как в 1899 году в статье «На пороге 20 века» святой Иоанн Восторгов писал: «Не в наше ли время раздалась эта проповедь философии смерти? Это апатичное равнодушие к деятельности, это учение о неделании, о непротивлении злу, отрицающее и брак, и общество, и государство, и науку, и искусство, свидетельствует еще раз о глубоком отчаянии, к которому пришел современный человек». Это вот накануне 20 века. А мы сейчас в 21 веке живем. И сегодня этот общественный порыв к непротивлению злу не только не изжит сам по себе, он стал хронической болезнью под воздействием репрессивного механизма от прошлых времен, когда ЧК, это НКВД, ГУЛАГ были. Он усугублен государственной властью сегодня, искусственно создающей безработицу и людей-нахлебников по неволе. Многие сегодня отвыкли от самостоятельного, от самодеятельного труда, привыкли жить по указке, несвободно. А эта указка, советский кнут, тоже исчезла. В общем, полнейшая потеря ориентации для людей. Не случайно вот русская деревня сейчас вымирает в пьянке. У них потеря ориентации. Что же делать? Остается только одно – жить деятельно, укрепляться в православной нравственности, то есть беречь и разумно умножать дары Божии, среди которых самый первый – жизнь человеческая. Помня, что жизнь для нас возможна только во Христе Иисусе, братья и сестры, устремим все свои усилия к воцерковлению и доброделанию. Отрадно, что на этом пути у каждого есть свои возможности. И у юных, и у престарелых, и у цветущих в возрасте людей. В общем, у всех желающих спасаться, братья и сестры. В этой связи уместно сказать несколько слов о желании некоторой части наших сограждан спасать других, хотя они при этом ничего не делают для собственного спасения, не занимаются укреплением собственных сил, в том числе физических, душевных и духовных. Отметим в этой связи особо, что эти горе-спасатели, так назовем их, они много говорят о духовности, как бы включая при этом автоматически самих себя в число от людей с высокой духовностью. Кто же такой человек духовный? Если не говорить при этом о священнослужителях, у которых определение «духовное лицо» носит прикладной профессиональный характер. Так вот, если о священнослужителях не говорить, то уместно утверждать, что человек духовный несет в себе духа. Весь вопрос в том, какого духа несет в себе человек, причисляющий себя к духоносным. Увы и ах, но люди, регулярно возглашающие о своей приверженности духовности, очень редко являются людьми православно воцерковленными. Более того, многие из них открыто враждуют против Русской Православной Церкви. Какова же их духовность? Еще раз зададимся вопросом. С высокой вероятностью можно предположить, что они одержимы духом гордыни. Да, они обычно и, в общем-то, не скрывают своей протестантской устремленности на отрицание всего того, что им не нравится. На безапелляционное утверждение приоритета собственных пристрастий они устремлены. Если учесть, что обычно эти люди активные, деятельные, ибо падшие духи не знают усталости, они всемерно поддерживают своих клевретов в дела злобы, то православным никак не победить вот этих людей, надеясь только на собственные силы. Подчеркиваю, братья и сестры, здесь православным не выиграть соревнования у этих людей. Поэтому верные Христу православные люди всегда призывают к трудам своим помощь Божию. И слава Богу, они всегда получают поддержку, достаточную для победы над бесослужителями.

0: Две важные особенности этого процесса получения Божьей помощи. Первая особенность – Бог помогает только тем, кто делает. Ибо помочь бездельнику невозможно по определению, братья и сестры. Поэтому Бог помогает только тем, кто делает. Во-вторых, Господь лучше нас знает, что нам полезно, а что может навредить в деле спасения. Он знает это хорошо. Вот почему так важна заключительная часть молитвы по соглашению. «Но обаче не так, как мы хотим, а как Ты, Господи, да будет во всем воля Твоя». Поэтому мы, православные, не протестуем, а смиренно благодарим Господа за все, что Он попускает нам в земной жизни. Ибо главная наша цель – снискать Царство Небесное, то есть жизнь вечную. Сегодня враг рода человеческого через своих клевретов умело жонглирует словами и понятиями. В результате многие замечательные нравственные характеристики как бы приватизированы теми или иными политическими группировками антиправославного толка. Доходит до абсурдизмов. Бывший советский генералитет, присягавший на верность СССР в свое время, палец о палец не ударил, чтобы соответствовать присяге, чем позволил кучке безответственных политиков развалить государство. Теперь эти же горе-генералы, вчера презревшие воинскую присягу, сегодня объявляют себя патриотами. Более того, они активно стремятся учить этому патриотизму обывателей, создают всякие якобы патриотические организации, братья и сестры. Понятно, что здесь тоже не обошлось без падших духов, без духов лицемерия и клятва преступления. Но их гнусные деяния никак не надо отождествлять с настоящим патриотизмом, который в своей основе несет духа верности, братья и сестры. Мы, православные, не случайно стремимся к тому, чтобы соответствовать званию «верные», «верные во Христе». Это высшее звание для православного человека – быть верным Христу. Соответственно, мы должны иметь православный патриотизм, причем взращивать его в душах крещенных людей – в здоровых, нравственно-безупречных формах. То есть не только православное содержание, но и здоровые, нравственно-безупречные формы должны быть. Разумеется, это дело требует больших трудов. Но с Божьей помощью задача эта, безусловно, будет решена. Иначе вырождение православного народа в России лишь вопрос времени. Мы же верим, что Бог не попустит такое. Об этом промыслительно говорили угодники Божьи в прошлом. Предпосылки Божьей милости мы видим в России сегодня. Однако здесь уместно систематизировать разговор, ввести его в знаковую форму. Православный крест русского патриотизма. Вот я хочу такую знаковую форму придать нашему разговору. Поскольку речь идет о кресте, то уместно дифференцировать разговор о четырех оконечностях этого креста. Два конца по вертикали и два конца по горизонтали креста. Горизонталь определяет более приземленный, близкий физическому состоянию вариант развития. Вертикаль олицетворяет собой мистическую духовную сущность жизни. Разговор этот, братья и сестры, не самоцель. Он должен дать возможность реальной самооценке человека, чтобы осознанно включить в работу свою совесть и страх Божий. Осознанно. То есть собственное подобие Божие как бы оценить самому, равно и объективно оценивать сродников и близких своих. Итак, на горизонтали у человека должны быть два обязательных физических качества. Первое качество – умный, и второе качество – честный. Кто-то скажет, что в таком ключе невозможна точная оценка. Нельзя согласиться с такими пессимистами. Например, всякий дееспособный человек точно знает, отчего в жизнь людскую приходит безумие. Если эти общеизвестные факторы безумия исключить, то человек автоматом выходит на тот уровень умственных способностей, который дан ему от рождения, как Божий дар. Подчеркнем, не надо стремиться быть умнее других. Надо добросовестно беречь меру своего ума, которая дана Богом, братья и сестры. Речь идет о смирении, о уважительном отношении к мере своих возможностей. Так что это относительно вот характеристики умные. Относительно характеристики честный человек. Еще легче определиться, потому что в ней сокрыто понятие человеческого служения в соответствии с заповедями Божьими. Нельзя нам, православным людям, не быть верным Божьим заповедям, для начала хотя бы в намерениях, а в идеале – в обыденной нашей жизни. Ибо по делам нашим будет судить нас Господь. Это по горизонтали. А на вертикали православного креста русского патриотизма можно выделить две такие духовные характеристики. Православный и трезвый. Подчеркнем, это духовные характеристики личности. Православный – это деятельный приверженец Христа, не только по крещению, но и по делам веры. Строго говоря, это устремленность к горнему миру, так обозначается, братья и сестры. Трезвый же – сугубо земная характеристика, хотя, безусловно, мистическая, духовная по своей сути. Но все-таки она относится к земной жизни. Мы не говорим о пьяных и тому подобных нетрезвых людях. Это безумцы, о них мы уже говорили, когда говорили о горизонтали. Трезвый в данном смысле означает строгое соответствие духу жизни, которым Господь сопровождает все живое на земле. Читаемся в труды святого Луки Воина Ясенецкого, где эта тема рассматривается всесторонне. Нам же сегодня очень полезно вникнуть в смысл проявления духа жизни и в нас самих, и в животном, и даже в растительном мире. В этом случае появляется возможность трезвомысленного соединения своей воли с волей Божьей. Без трезвомыслия, без отсечения страстных помех на человеческую душу, неизбежна путаница в определении присутствия воли Божьей. В этом смысле добродетель трезвости можно смело назвать путеводителем человеческой души на кратчайшем пути к Богу. Если зрительно представить и графически отобразить православный крест русского патриотизма, то мы увидим в его основании именно мистическую духовную добродетель трезвости, полностью соотносимую с духом жизни, данным нам от Бога. Именно в духе жизни, в трезвости человеку дается свобода, как непреложная характеристика личности. А здоровый дух жизни, в свободном самовыражении, не может обойтись без любви, которая является божественной силой жизни. И здесь мы вновь вернемся к основному тезису нашей беседы о непреложности жизни деятельной. Труд необходим человеку, как и всему живому, ибо в трудах материализуется человеческое служение. Однако трудятся и рабы, и даже животные. Чем же должны выделяться труды человеческие? Отвечая на этот вопрос, святой Иоанн Восторгов говорит, что свобода и одушевление любви дают нашему труду высший смысл. Именно они, свобода и одушевление любви, обращают труд в высокую добродетель, придают ему возвышенное нравственное значение. Для нас сегодня такое понимание обретает особое значение, несмотря на то, что в обывательской среде утверждаются иные ценности в отношении к труду, когда на первое место выходят страсти. Служение страстям для многих становится единственным фактором в их работе. Например, пьяница, будучи больным, даже больным работает, чтобы собрать нужную сумму на очередную дозу спиртного и тому подобное. Мы же, православные, понимаем, что и бесы, движущая сила людских страстей, великие труженики, которые искушают людей без сна и отдыха. Однако эта их работа направлена на убийство человека. Мы же, православные, ратуя за труды праведные, понимаем, что любой, даже самый тяжелый труд, со стороны кажущийся бессмысленным, механическим, рабским, может доставить удовольствие, может быть нравственным, высоким, почетным, воспитывающим дух, если совершается из послушания Богу или во имя любви к Богу и во имя любви к человеку. Любовь дает всякому труду свой высший смысл. Конечно же, наслаждение и страдания – цветы и тернии жизни. Но это не сама жизнь. Жизнь же есть процесс свободной и прогрессивной деятельности, вытекающей из самой души. Это дело, которое для нас значит более самой физической жизни. Так что благочестивый опыт православных в трудах их блистательно подтверждает евангельские слова – что, ища сберечь жизнь, мы губим ее, а тратя жизнь для дела, мы находим самую жизнь. Жив Господь!
1: Братья и сестры, вы слушали беседу Владимира Алексеевича Михайлова из цикла «Радиошколы Трезвения».

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова. Далее жития святаго мученика Луппа, священномученика Ефрема Селенгинского, новосвященномученика Иоанна Восторгова, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий. Страницы дневника православного священника». Слово на отдание праздника Успения Божией Матери и проповедь протоиерея Андрея Ткачева. Затем душеполезное чтение о празднике Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре и рассказ Валерия Николаевича Лялина о путешествии в этот монастырь. Проповедь священника Александра Игнатова на тему «За что человек лишается покровительства Богородицы» продолжат нашу программу, а завершат ее передача детям и беседа Владимира Алексеевича Михайлова из цикла радиошколы «Трезвение» на тему «О непреложной жизни деятельной».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот опять нам радость, возлюбленные братья и сестры. Господь дал нам день в радование. Мы чествуем сегодняшний день Матери Божией Владычицу, которая печется о каждом человеке. Мы знаем, что Матерь Божья всегда неотступна, и мы говорим, кому прибегну в горести моей, аще не к тебе, Царица Небесная, то плач мой и воздыхание мое примет, аще не ты, пренепорочная, надежда христиан, и прибежище нам, грешным. Вот видите, Матерь Божья, прибежище нам грешным, и вы к этому прибежищу, к тихому пристанищу вы сегодня пришли. Она сама Царица Небесная призвала вас сегодня. Какое чудное время Господь посылает нам для молитвы. Каждый день, возлюбленные братья и сестры, мы прославляем или Царицу Небесную, или Господа Спасителя, или святых угодников. Ежедневно, каждый день для нас должно быть в радовании. Как мне горестно, возлюбленный, когда я слышу, человек как бы хулит Духа Святаго. Батюшка, я не хочу жить, я хочу уже уйти. А другие даже жизнь кончают самоубийством. Это страшная хула на Духа Святаго, возлюбленные братья и сестры. Господь дает нам лето благоприятно, дает нам каждый день для радости. Как апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. В трудах, в болезнях. Помните Пимена Многоболезненного? Он 20 лет в страданиях. И он сказал, я благодарю Господа. И тот монах, который обещал ему служить в доброй совести, говорит, только во мне поправится. А его молитву, он вознес молитву. И этот сразу же, который годами болел, он поправился. А стал служить небрежно. И был опять наказан. Вот возлюбленные братья и сестры. Болезнь даже посылается нам для спасения нашего. Когда мы здоровы, то мы часто думаем только о себе. Мы не думаем о страдающих людях, что сколько страданий несут люди в этой земной доле. И вот Господь говорит, в терпении вашем, что стяжите души ваши. О как! И есть ли у нас терпение? Есть ли у нас смирение? Есть ли у нас кротость? Вот. От этого-то и все зло в мире, возлюбленные братья и сестры. От этого все зло. А почему? Потому что мы не хотим себя вручить воле Божией, а еще живем по воле своей. А как мы просим великим словом, Господи, научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Вот тот, кто творит волю Божью, он является уже Сыном Божьим и дочерью Божией. Вот. И кто отвергает волю Божию, отвергает Господа Иисуса Христа и Пречистую Матерь. Поэтому будем стараться творить волю Божию. Почему, возлюбленные братья и сестры, другой раз священник налагает и письмо и говорит, что запрещает причастие? Он бы и рад бы допустить этот. Но человек еще не бросил грех. Он еще, кажется, ему этот грех сладок. Он тянется к нему. А вы сами помните, грех-то сладок, а корень какой?
3: Горек.
2: О! Поэтому горькому корню не надо тянуться. Вот. А и сладость эта греховная, она временная. А потом, когда мы опомнимся, ой, что я наделал, ой, безумный, безумный. И мы не знаем, куда себя вот потом и здесь, когда уже сотворили грех. Тогда мы только опомнимся. Вот так, возлюбленные, проходит жизнь человека. А Господь говорит, в терпении вашем стяжите души ваши. И послушаем, какое же должно у нас быть терпение, возлюбленные, какое должно у нас смирение пред Господом. Да, все надо, все надо. Жизнь очень сложная, поэтому будем просить у Господа, чтоб в терпении стяжать души наши. Терпение заставляет нас вполне отказаться от себя. Слышите, возлюбленные? Отказаться от себя. Требует большой силы воли, чем менее наружного блеска в этом тайном подвиге терпения, чем меньше оно замечено и оценено людьми, тем больше нам надо решимости и усердия, чтобы его исполнить. И тогда-то этот подвиг, эта жертва будет приятна и вознаграждена Отцом нашим Небесным. Вся жизнь наша состоит из отречения от своей воли, чтобы шаг за шагом следовать воле нашего Учителя. Цель жизни – не бездействие, когда Господь избирает этот путь для нашего очищения. Трудно покориться такому уделу, когда душа наша горит желанием действовать, но надо уметь нести безропотно и это испытание, сознавая, что Господь призывает нас этим путем. Что ты сеешь, что ты посеешь, не живет, если не умрет. Видите, мы семена бросаем в землю, они умирают, но дают что? Жизнь. Там, и если мы не расстанемся, грех наш не умрет у нас, значит, мы что? Не оживем. О, надо расстаться с грехом, расстаться с пороком. Говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. И нам, чтобы жить, надо умереть для себя. Надо в постоянном послушании этому закону умирать ежедневно, отдавая все, смиряя нашу волю пред волею Всевышнего Господа. Вот, возлюбленные, все надо смирять пред волею Всевышнего. Смиряем ли мы себя? Как, возлюбленные братья и сестры, трудно исправиться человеку. А Господь говорит, многими скорбями належит вам войти в Царство Небесное. И далее Господь говорит, Царствие Небесное нудится. И кто понуждает себя, что получает награду. То есть Царство Небесное берется великим трудом. Вот вас никто не заставлял, вы сами пришли к Господу. Видите, это уже подвиг, это уже наша цель, что мы стремимся. Мы знаем, что Господь пошлет нам радость, утешение. Но если бы мы просидели эти минуты дома, мы, может, глазки свои впялили в телевизор, или еще куда-нибудь, или еще на какое безобразие. А Господь отдал нам день в радовании. И как мы должны благодарить, что мы этот день проводим в молитве, в подвиге, в любви Христовой. Потому что Господь дает нам лето благоприятно. каждый день для нас как бы новый день открывается, новая раскрывается книга, и мы должны радоваться. Когда, Борис, помните, в детстве вы не дочитывали, что-то вам было интересно, а что же дальше-то в этой книге написано? И вы заглядывали уже в конец другой раз этой книги. Вот Господь нам дает вот открывать книгу божественную для того, чтобы мы знали начало, а Господь говорит, я Альфа и Омега, начало и конец всему. Поэтому мы знаем, что Царство Небесное берется что? Трудом. Великим трудом. И Господь говорит, что это великий труд, кто идет в Царство Небесное. И путь какой? Усеянный розами или шипами?
3: Шипами.
2: Правильно вы говорите. Шипами. Потому что на каждый день враг дает какое-то искушение. Или озлобление. Или неприятие другого человека. Или еще что-нибудь. То печаль какую-нибудь находит. То скорбь. То уныние. И все. Это надо пережить человеку. И если он с Господом, с Пречистой Девой Марией, со святыми угодниками, он легко переживет. Но если без Господа, как-то мне пришлось беседовать с человеком, он говорит, батюшка, как нам хорошо верующим-то, как трудно, кто не знает Бога. Мы-то знаем, как обратиться, каждую минуту, каждое страдание, мы знаем, как обратиться, Господи, помоги, Господи, укрепи. А к кому обратиться человек, который не знает Бога? Страшно, возлюбленные. О, и здесь надо благодарить, что Господь нас вывел из ада погибельного, вывел из ада греха. Благодарить Господа, что, Господи, благодарим Тебя, что Ты любишь нас, Ты вывел нас из ада погибельного, из плена греха. И вот всегда, каждый день, служители Христа посылаются им с той уже вестью всему человечеству. Каждый священнослужитель должен нести благовестие человеку, что Господь пришел в мир, чтобы взыскать и спасти что погибшего. И мы должны пастыри об этом всегда говорить. Я вот не для праведников пришел, а для грешников. Нездоровые нуждаются у врача, болящие. Не жертвы хочу, а милости. Вот вы все знаете. Видите, как хорошо. И надо поучаться в законе Господнем. День и ночь, говорит пророк Давид. Я вот поучаюсь в законе Господнем день и ночь. И тот, кто поучается в законе Господнем, он уподобляется лозы, которая посажена при источниках водных. У нее и лист не отпадает, только во время. И все дает плоды в свое время. Господь в своем милосердии не громит угрозами отступивших от Него грешников, а посылает им слова любви и прощения, открывая пред Ним путь к небу. Двери рая широко раскрываются для всякого кающего грешника, который кается нелицемерно. Может войти и нищий, богатства там не требуются в Царстве Небесном. Может войти и не ученый наравне с самым просвещенным человеком, если только он научился любить своего Спасителя и уповать, что на него. Вот, возлюбленные, в чем секрет-то? Научиться любить Спасителя и уповать на него. Да это еще не все. Проповедь обращается их сокрушенным сердцем. Это из них, это много их на этой несчастной земли, сокрушенные сердцем. И не перечислить все множество причин, сокрушающих сердца людей в течение их жизни. Как мать и отец беспокоятся о своем сыне, который погибает, или мать страдает за погибающую дочь. Мне сегодня звонит батюшка, мать расстроенная. Как? Я убежала, потому что сын громит все дома. Ушла. А как она оплакивала этого сына, вы знали, когда он был заключен в темницу. Вот возлюбленные последствия греха. Я говорил, он и выйдет, а не принесет себе радости. А почему? Потому что грех разъедает душу человеческую. И когда человек уже не исправляется, то есть с прожженной совестью, он не может встать на путь истины. И он уже называется сыном погибели. Поняли, возлюбленные? Это страшно, дойти до такого состояния. И вот часто мы творим из своих детей кумиров. А Господь говорит, что не сотвори себе кумира и всякого подобия. И мы видим единственного сына, погибающего в грехе. Вот другой родитель тоже. Его тоже не усмотрели. Молоденький мальчик тоже погибает от наркотиков. Или девица падает, вчера теряет девство, да, потом идет на панель, а потом уже и страшное убийство. Вот. И здесь совершается. Почему? Потому что когда человек уже теряет страх Божий, он теряет все. Начало премудрости что?
3: Страх Божий.
2: Вы все знаете. И если мы теряем страх Божий, значит мы теряем все. Вот возлюбленные. Но это еще не все. Проповедь обращается к сокрушенным сердцам. Много их на этой несчастной земле. Знаешь ли ты, читающий, что значит сокрушенное сердце? Твоя скорбь из таких ли, которую не может утешить ни одно человеческое слово? Твоя рана из тех ли, которой нет исцеления? Жив тот, кто сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Видите, возлюбленные, в ком есть упокоение? Кто наше лечит больное сердце? Только Господь Иисус Христос, Пречистая Дева Мария. Женщинам, почему я говорю всегда у ног Матери Божией? И просите, как она сказала праведница, я как презрена смирения рабы твоя, все бы отныне ублажат меня. Вот, смирение не свело нам на землю, что Сына Человечества, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому смиренное сердцем, что Господь дает смиренным сердцем? Бога узрит. Блажение чистые и смиренные сердца, они узрели Бога. Я с тобой, говорит Господь, не смущайся, ибо я Бог твой. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Говорит нам пророк Исаия в 41 главе. Жив Спаситель, взявший на себя наши немощи и понесший наши болезни. Он и наши болезни взял на себя, Господь. Он может утешить тебя, дать тебе слепому прозреть, отпустить тебя, измученного, на свободу. Вы знаете все. И вот, как бы ни страдало наше сердце, какая бы ни была скорбь, но Господь, Спаситель, лечит наши раны, потому что мы искренне верим и идем к этому чудному источнику живой воды. И Господь говорит, кто будет пить от этого источника, не вжаждется ни всем, ни в будущем веке. Вот вы знаете Слово Божие. Но есть еще другого рода скорби. Скорби о грехе. Когда совесть пробуждается в нас, царь Давид испытал это. Апостол Павел также, апостол Петр, отвергшийся, как каялись они. И все искренне кающиеся знают эту гнетущую скорбь, раскаяние. Господь один может дать нам почувствовать весь ужас нашего греха, и тогда-то дав нам понять, что в себе мы не найдем избавления от этого зла. Он указывает нам на единственный источник исцеления. Мы понимаем, что для каждого из нас есть прощение и примирение через кровь Господа нашего Иисуса Христа. Для нас пришел и пострадал Он. Нам возвещен мир дальним и близким, говорит апостол Павел. У нас есть любящий Отец Небесный, все Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, говорит Иоанн Богослов. Он берет и твой грех, грех каждого, грядущего к нему, с полной верою. Он Бог любви, готовый быть твоим утешением, твоей опорой, твоим прибежищем во всяк веке. Вот, возлюбленные, какую дает радость Господь наш Иисус Христос. Где мы можем найти еще утешение, возлюбленные? В каком учении? Люди метутся, бегут к эгоистам каким-то, к евангелистам, но не находят. Сколько метущих душ, а только то, что нам заповедано отцами церкви, мы в церкви и получаем утешение. И вы знаете, как сказал учитель церкви Тертуллиан, кому церковь внимать, тому Бог
4: нет.
2: Вот, видите, как вы знаете правила. Действительно, тому и Бог не отец. И вот они ищут, ищут, но как слепые, потому что нет поводыря, и не находят. Вот так возлюбленный часто и человек в грехе, он валяется, он думает, здесь все это наслаждение в этом грехе, а потом видит ничтожество свое, расслабленность свою, раздробленность свою, и потом наступают страшные болезни и муки. Вы сами знаете, какое наказание за грех блуда, какую египетскую кару Господь послал. Если не было болезни СПИДа, Господь послал. Раз вы окунулись в этот грех, то вот получаете за свой грех. Какие страшные болезни. О, возлюбленные, как дают, какую язву Господь посылает. Поэтому мы должны всегда помнить, быть во всем умеренным, что Господь нас создал для того, чтобы мы были проводниками жизни вечной. А не для того, чтобы мы здесь на земле грешили, развратничали, убивали, крали, друг друга осмеивали. Это ж великий грех. Почему Господь говорит, что даже и земля ваша произрастет волчьи и чернее за наши грехи? Вот страшно, возлюбленные. И часто мы обижаемся на жизнь, хотя мы не голодные. И все у нас есть, и хлебец, и все, и сидим голые, и все, нам что-то не хватает. Мы что-то суетимся. Все, обижаемся на что-то. Есть такое состояние или нет, возлюбленные? Есть. Вот я и чувствую. А мы должны благодарить Господа. Господь говорит, если был малым верен над многими, что оставлю. Вот видите, даже в малом, если мы будем верны Господу, то какое мы получаем блаженство. Поэтому будем всегда благодарить Господа за все. Потому что Он наш Спаситель, Он наш Избавитель, и Он наш, наша радость и наша любовь. Бог есть любовь. Как хорошо, возлюбленные братья и сестры, я часто называю церковь это пчельником. Вот как пчелки слетаются в свой домик, так и вы в радости слетаетесь к матке, чтобы здесь принести духовную радость, мед принести в этот улей. И с этого улья мы должны распространять вот эту радость, что Господь пришел для всех. для кающихся грешников и для праведников. Праведники, они и так спасутся уже, потому что они живут праведно. А вот нам-то, грешникам, надо подумать. Надо примириться с людьми, с Богом. И как я часто слышу, недовольство. Ой, он такой человек, он такой, он еще, батюшка, не научился, он Георгий-то или кто-то там еще. А что ты, Господь, с тобой? Да и мы-то с тобой еще, может, хуже. И человек уже опомнился, нельзя говорить о другом человеке плохо. Только хорошо. Потому что, как один брат мне сказал, батюшка, я судил, и сам же впал в этот грех. Плачет и раскаивается. Как трудно, возлюбленные братья и сестры. Да два слова. Не судите, да не судим, и что? А как нам трудно? Как это так? Я не осужу это, Екатерину. Или не осужу я рабу Божию. Да. Да, вот видите как? Лидишку. А почему? Потому что мы грешные, мы хотим что-то, как будто и выше, или лучше. А не знаем, что этот человек может в это время раскаиваться, платит о своих грехах. А мы осудили его, а Господь оправдал в это время его. Имеем ли мы право судить кого?
4: Нет.
2: Имеем. Правильно говорите. Поэтому не будем никогда судить. Если когда судили кого, кайтесь. Вот мы грешны с тобой. Завидовали, может, когда. Зависть тоже разъедает века. Вон они, новые русские, настроили там ракотежи. Да, вон там они настроили. Он купил. И Господь, скажи, Господи, они построили, да и я тоже, слава Богу. И кусочек хлеба есть у меня, и кровь над головой. А как Господь говорит, лисы имеют норы, птицы гнезда, а я сын человеческий не имею. Как хорошо вы знаете закон Божий. Вот видите, и Господь все равно нес радость людям. Нес хлебец, нес рыбки. Помните, когда в пустыне много было народу? И Господь говорит, разделите этих 5 хлебов и 5000 наслитов, и 2 рыбы. А вот и сколько корзин потом еще набрали. Как любил Господь нас, грешных. И сейчас Он любит. Я говорю, с вами вообще дни до скончания века. Значит, Господь всегда будет. Только нам надо твердо верить и несомненно иметь надежду на Него. Тогда все будет хорошо, возлюбленные братья и сестры. Вот раньше я думал, что я доживу, что увижу столько молодежи в храме. При коммунистах не было, только самые старушки. Помните, я рассказал про Виктора-то, который говорил, ну, батюшка, я буду, как эти старушки-то ходят к тебе. Так и я тогда приду в храм. А не дожил он до этих старушек. Старушки-то и сейчас ходят в храм, а он не дожил. А я радуюсь сейчас, что молодежи сколько Господь посылает, потому что они уверовали в Господа, что мир-то во зле лежит, а в Господе правда. И вот эту правду надо защищать. Слышишь, Михаил? Правду надо защищать. И ты, Георгий, слышишь? О, как надо жить? Защищать правду Божию. Вот. Потому что правда Господня, она дает исцеление человечеству. Я как-то читал духовный листок и нашел, что один город был, несколько тысяч людей там жило в этом городе. Несколько было храмов в этом городе, но не было ни одной тюрьмы. Каждый дом имел священное писание, и они получали в законе Господнем. Вот, возлюбленные, и нам надо стараться, чтобы наш город был наполнен храмами Божьими. И не было бы ни одной тюрьмы. Не было бы ни одного убийства, не было бы ни одного грабежа, не было бы ни одного насилия над человеком. Вот что требует от нас Господь правды. За неправду Господь наказывает. Помните, как Он наказал Содому и Гоморру? Если было бы даже 5 праведников, что спас бы Господь? Спас. Вот. Да, и 5 праведников не нашлось. Поэтому Господь, посылая пастырей Он говорит, шедше научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учащие блюсти вся велика заповедов вам. И сейчас с вами есть вообще дни до скончания века. Вот возлюбленные братья и сестры. Вот это любовь Божья. И где правда, там и мир.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
4: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Братья и сестры, 23 августа по православному календарю или 5 сентября по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, а также в этот день совершается память святых мученика Луппа, священномучеников Ефрема, епископа Селенгинского, Иоанна Пресвитера и мученика Николая, священномученика Павла Пресвитера, священномученика Иринея, епископа Леонского, преподобных Евтихия и Флорентия, святителя Калиника, патриарха Константинопольского.

Братья и сестры, 23 августа по православному календарю или 4 сентября по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Луппа. Святой мученик Лупп жил в царствование императора Аврелиана и был рабом некоего господина, свободен же во Христе Иисусе, в коего он уверовал, преисполнившись благочестивой ревности. Святой Лупп разбил бездушных эллинских идолов, а иных потопил в глубине морской. Увидев это, нечестивые идолопоклонники, преисполнившись ярости, устремились на святого с обнаженными мечами, намереваясь рассечь его на части, но пришли в безумие и посекали друг друга. Святой же, пребывая невредимым посреди язычников, проповедовал им Слово Божие, будучи преисполнен веры, премудрости и благодати Божией. Несмотря на все усилия, нечестивые не могли взять святого, ибо им препятствовала в этом сила Христова, не допускавшая их даже приблизиться к мученику Христову. Поэтому нечестивые, стоя вдали, натянули луки свои и начали пускать в святого стрелы, но вместо мученика поражали стрелами друг друга. Святой же Лупп, стоя как мишень для стрельбы, вместо прицела посреди всех, не только не был умерщвлен стрелою, но даже не был и ранен. А так как мученик Христов еще не был крещен и весьма желал святого крещения, дабы не умереть от рук мучителей нехристианином, то помолился об этом Господу, и тотчас с неба пролилась на него вода. Таким образом, святой мученик Христов воспринял свыше божественное крещение в присутствии всех эллинов, смотревших на него и весьма удивлявшихся всему происходившему. После этого святой Лупп добровольно предал себя, как агнец непорочный, на заклание в руки нечестивых. Они же, взяв святого, повели его к Гегемону. И Гемон пытался сначала ласками убедить раба Христова отступить от Господа своего и поклониться идолам. Однако не возмог прельстить святого. Тогда и Гемон приказал бить святого палками без милосердия. После этого и Гемон предал святого иным мучениям, но так как не мог преодолеть непобедимого раба Христова, то осудил его на усечение мечом. Таким образом, святой мученик Лупп, преклонив под меч главу свою, положил душу свою за Христа, Господа своего, и был похоронен верующими с приличными почестями. От гроба же его подавались врачевания всех недугов и болезней ради святых молитв его и по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Святой мученик Лупп, моли Бога о нас».

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию слово о новосвященномученике Ефреме, епископе Селенгинском, чью память совершает наша православная церковь 23 августа по православному календарю или 5 сентября по гражданскому. Новосвященномученик Ефрем, епископ Селенгинский, родился в 1876 году в семье забайкальских казаков. Он рано осиротел, был пастухом, затем поставлен чтецом, затем получил образование в Читинском духовном училище, позже в Иркутской духовной семинарии. Он служил священником, овдовел, а в 1903 году окончил Казанскую духовную академию и стал начальником Забайкальской духовной миссии в Чите. Новосвященномученик Ефрем, епископ Селенгинский, обратил ко Христу многих монголов, бурят и корейцев. Он был горячим проповедником, народ любил его. В 1916 году рукоположен в епископа Селенгинского, викария Забайкальской епархии. Был арестован, выпущен, участвовал во Всероссийском соборе Русской Православной Церкви. В августе 1918 года его арестовали на квартире отца Иоанна Восторгова и расстреляли 5 сентября 1918 года. Новосвященномученик Ефрем, епископ Селенгинский, всей своей жизнью исповедовал символ веры –

Братья и сестры, 22 августа по православному календарю наша Святая Православная Церковь совершает память священномученика протоиерея Иоанна Восторгова. Протоиерей Иоанн Восторгов родился 20 января 1864 года на Кубани в семье священника. Его отец, переселившийся из Тульской губернии на Ставрополье, нашел здесь преданную паству и снискал любовь и уважение прихожан. Молчаливый и кроткий батюшка отличался добротой и отзывчивостью, и когда он преждевременно скончался, осиротевшая паства помогла матушке поставить на ноги трех детей, двух мальчиков и девочку. Поскольку скромной пенсии не хватало, матушка после смерти мужа